0: Были ли среди подопытных заключенных женщины?
1: Понимаешь, были. Возраг Россия один, да, по-моему.
0: Одна из этих женщин была с грудным ребенком?
1: Вот понимаешь, да.
0: После того, когда человек подвергался заражению соответствующими бактериями, его лечили в тюрьме отряда или нет?
1: Серьезно.
0: А после того, когда он выздоравливал, что с ним происходило?
1: Сото нагаги икаем у отимашта ночи, мата хокано диккен ни кёсарэру нога сэнэ дэ аримас.
0: И так делалось до смерти человека?
1: Тойкото наримас.